Так, движения должны быть плавными, что бы ни происходило, не снижай скорости.

0: Ребята, груши. Груши не хотите?
1: Спасибо.
0: Хорошие, смотрите, какие красивые.
1: Груши, а еще помидорки?
0: И помидорки, да. Помидорки. Видите, помидоры, тоже килограмм.
2: Иди колбасу не продашь.
3: Вы не дойдете.
4: Какая есть today?
5: Водичку берем.
4: Там кисон?
1: Скажи что-нибудь. Что не знаешь-то?
6: Скажи,
7: хуёво живу.
4: Хуёво живу, да. Хочу на запад. Они с какой страны?
5: Вот,
1: Франции. Чё, год-год? Чё говоришь-то, год-год? Я же хуёво живу.